0: Christmas Dion, Mubarka.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весёлых Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Joyeux Noël.
1: La Christina.
2: Buon Natale.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Abbiamo Vargas.
1: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселый Шпион.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.